0: Energia 97. 97,7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».